Нет, не блюмием тем, не блюкару. Нися ставанта FM на FM ре, FM на ре, сарфита, FM ту мяуро. You feel him too?